0: Ладно, мозаику, море та мозаику.
1: А мобра ще не тягав пътто.
2: Ладно, мозаику, море та мозаику. Ладно, мозаику, море та мозаику.